0: Крикова, Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
3: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
2: Вау, я тоже хочу.
3: Так позвони в студию загара Санстудио 4-5-3 и запишись.
2: Погоди, а это обязательно?
3: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
2: А если я вертикальную хочу?
3: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия «Загара Санстудио» в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 часов. Тирасполе. Здравствуйте. Изменения в закон о бюджете на 2026 год предложило правительство. В частности, добавить 1 000 000 рублей на покупку большего количества квартир для детей-сирот в этом году. Деньги вернулись в бюджет ранее, сообщили в Минфине. Также 244 тысячи рублей перераспределят из дорожного фонда. Они пойдут на ремонт дороги у пункта пропуска «Мост Рыбница». Почти 1 000 000 рублей получат города и районы на подготовку к зиме, на ремонт техники, покупку ГСМ и реагентов. Планируется и перераспределение доходов и расходов бюджета с упором на соцподдержку населения. Обязательства по выплате зарплат, пенсий и пособий должны быть обеспечены финансированием, считают в правительстве. В следующем году предложено сохранить и таможенные льготы для предприятий. Законопроекты об изменениях бюджета этого года и в таможенный кодекс должен рассмотреть и принять парламент. К другим новостям. Пропал золотой браслет после ночевки в чужом доме. С такой жалобой в милицию пришла тираспольчанка. Ущерб она оценила почти в 25 тысяч рублей. По словам женщины, украшение забрал хозяин квартиры, в которую ее с семьей пригласили. Как выяснили милиционеры, 41-летний мужчина действительно присвоил браслет и сдал его в ломбард. Вырученные деньги потратил. Теперь мужчине придется ответить за кражу. Это либо крупный штраф 73,5 тысячи рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Жители села Воронково могут бесплатно проверить легкие сегодня и завтра. Всех желающих у местной амбулатории ждет флюроавтобус. Медики делают снимки с 9 до 13 часов. Продолжаем выпуск. В завтраке обязательно должно быть яйцо, настаивают ученые. И объясняют, энергоценность яйца в 50 граммов составляет около 100 калорий. Это эквивалентно примерно 40 граммам мяса или 40 граммам сыра. Кроме того, яйцо хорошо усваивается и содержит холин. Это незаменимый нутриент, который улучшает работу мозга. Наш организм сам по себе не может производить холин, поясняют специалисты. Поэтому питательное вещество должно быть в еде. Холин, кстати, содержится в кофе и молоке. Двух продуктах, которые тоже можно употреблять на завтрак. И о погоде на сегодня, 30 сентября. Малооблачно и без осадков. Температура составит 21-23 градуса тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. УПА.

0: А что это сейчас? Важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Вот так случилось, что сегодня уже 30 сентября, и, казалось бы, да, в некоторых странах погода в это время уже достаточно осенняя. В Японии сейчас вообще какой-то рекорд, там в столице идут дожди, начиная с, по-моему, конца августа, что-то такое, и не заканчиваются, да, и это уже считается самым затяжным периодом за историю метеонаблюдений. Будем надеяться, они там как-то, ну, уже подпривыкли, что ли. А что касательно нас, нам синоптики не предвещают сегодня никаких осадков. Плюс 22 максимальная температура днем. Ну, правда, сейчас, да, где-то в районе плюс 13 прохладненько. Если вы вышли на улицу и уже взбодрились, хорошо. Если нет, выходите и бодритесь. Завтра синоптики обещают также до плюс 23. Чуть-чуть теплее будет в ночное время, где-то в районе плюс 11. Ну, а завтра уже, напоминаю, 1 октября. То есть осень уже прямо движется. Первую треть осени мы уже прошли.
2: Теперь перемещаемся на север республики. Сегодня там обещают 21 градус тепла, и целый день будет солнечным. Несмотря на то, что с утра будет все-таки попрохладнее, плюс 9 сейчас примерно в республике, в любом случае найдется повод для того, чтобы порадоваться. Как минимум тому, что можно походить в солнечных очках даже осенью. Вот так нас встречает последний день сентября. Вот завтра, 1 октября, будет на 1 градус теплее. Не сильно, конечно, это радует, но с другой стороны-то осень должна набирать свои обороты, поэтому в любом случае будет чему порадоваться. Днем у нас будет 6 метров в секунду ветер, и чуть-чуть он поднимется до 7, поэтому такая погода в республике. Друзья, радоваться этому или нет, нравится это вам или нет, тоже пишите нам Viber, плюс 373-533-6177, обязательно посмотрим на ваше сообщение и всем ответим.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь...
2: И будем надеяться, что что-то вы сегодня, например, как изобретатель,

Право выдавать такие документы 142 приднестровские школы прошли аккредитацию, отметил первый. Это открывает для выпускников из Приднестровья новые возможности. Россия поддерживает соотечественников, делает все, чтобы молодые приднестровцы могли получать образование в Российской Федерации, делать жизнь лучше, сказал вице-премьер Виталий Нягу. Он подчеркнул, наше образование на очень высоком уровне, и теперь наши школы входят в общее образовательное пространство России. Накануне вице-премьер вручил аттестаты выпускникам Григориополя. Церемонии ранее прошли в Днестровске, Рыбнице, Дубосарах и других городах республики. Продолжаем выпуск. Оппозиция Молдовы инициировала процедуру импичмента Майи Санду. Политформирование обвинили президента в нарушении нескольких статей Конституции, а также во вмешательстве в работу судов и прокуратуры и превышении полномочий. Инициативу подписали 46 депутатов парламента Молдовы, при необходимых 34. Теперь парламент должен назначить дату рассмотрения документа. Почти 90 человек приняла накануне кардиология Лечгородка. Каждому шестому сделали электрокардиограмму. Все пришли в рамках дня открытых дверей в отделении. Врачи консультировали пациентам, которые уже знают о своих проблемах с сердцем, уточняли тактику лечения. Одновременно учили правильно измерять давление и помогать при гипертоническом кризе. Тем, кому нужны были дополнительные обследования, направили к смежным специалистам, уточняет Минздрав. Накануне отмечался Всемирный день сердца. К этой дате была приурочена акция кардиологов. Монету «День вина» выпустил Центробанк. Она вошла в серию «Праздники и традиции». Монета из серебра, поэтому тираж небольшой, всего 75 штук. Изображены на ней глиняный кувшин, виноградная лоза и сборщики винограда. Номинал 20 рублей. И о погоде. В столице 14 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров. Ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Вот я попал! Его-то восстановят по ОСАГО! А мне деньги где искать? Оно мне надо было!
5: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
6: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Песня по-настоящему проверенная временем группы Black. Ну а теперь врывается Андрей Губин. Замечательный. Ух, не знаю, я когда слышу эту песню, начинаю танцевать. И вот чтобы вы понимали, даже сейчас я не просто сижу, я танцую. Кто со мной? Помашите ручку, друзья, общаемся в Вайбере. Эльдар и Марианна здесь с вами. Это радио Интер-ФМ, только лучшее, любимое и только для вас.

0: ремонтного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе полдень, вы слушаете новости. К отопительному сезону все готово, ожидается, что ресурсов будет достаточно, хотя отдельные риски сохраняются, сообщил глава Минэкономразвития Сергей Оболоник. Котельные сети прошли профилактику, есть и аварийный запас альтернативного топлива. На случай перебоев с газоснабжением соцучреждения перейдут на автономные модульные котельные генераторы. Тепло в многоквартирные дома начнут подавать по температурным нормативам, то есть когда среднесуточный показатель воздуха 5 суток подряд составит плюс 8. Первый канал России снял репортаж в Приднестровье о выпускниках школы. Им вручают российские аттестаты. Торжественные церемонии, по сути, второй последний звонок. Приднестровье давно учится по российским стандартам и программам, но только в этом году 142 школы прошли аккредитацию и получили право выдавать российские документы, отметил первый. Это открывает новые возможности, говорит о том, что Россия поддерживает своих соотечественников, делает все для того, чтобы молодые люди Приднестровья могли получать образование на территории Российской Федерации. Развиваться, делать жизнь лучше, сказал вице-премьер Виталий Нягу. Накануне он вручил аттестаты выпускникам Григориополя. Продолжаем. Только 10-15% от необходимого количества воды поступает сейчас в Днестр. Так мало не было еще никогда, сообщил директор Республиканского гидромедцентра Виталий Кальвенко. Для нормального состояния реки нужен сброс 250-300 кубов воды в секунду. Сейчас сток в 10 раз меньше. На ближайшем к Приднестровью гидропосту в Молдавских Сороках Днестр упал на 38 сантиметров. Уровень реки на нашей территории тоже будет снижен. Это повлияет на грунтовые воды. Где-то могут пересохнуть колодцы, начаться проблемы с поливом, отметил Кальвенко. День веры, надежды и любови отмечают сегодня православные. Праздник посвящен памяти четырех раннехристианских святых – веры, надежды и любови, а также матери их Софии. Жили они по преданию во II веке в Римской империи. Были замучены за веру, но от христианства не отреклись. Для верующих они – образец стойкости, преданности вере и материнской любви. В народе праздник, кстати, называют вселенскими бабьими именинами. Считается, что он важен для всех женщин.

Он о внутренней стойкости, о том, что вера, надежда и любовь – опоры в сложные времена. И о погоде. Сейчас в столице 17 тепла. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37 01 115 и 779 61104.
4: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

премьеру. Большинство молодых людей за станками электромаши – это те, кто получил дуальное образование без отрыва от производства. Государство предусмотрело возможность для молодежи работать и параллельно учиться, подчеркнул зампред правительства. Дуальное образование, напомним, практикуют в Приднестровье уже 8 лет. Другим темам – ворс истории обокрал бутик на столичном зеленом рынке. Унес валюту и рубли из ящика стола. Владелица ненадолго вышла

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
4: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
3: Вау, я тоже хочу.
4: Так позвони в студию Загара Санстудио 4-5-3 и запишись.
3: Погоди, а это обязательно?
4: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
3: А если я вертикальную хочу?
4: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия Загара Сан Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Это британец Мика. Excuse me for love. Прости за любовь. Анжелик Варум и Леонид Агутин, друзья, появляются в эфире. Песня «Королева». Между прочим, у нас программа по вашим заявкам. Это моя заявка. Захотелось и включила эту песню. Могу себе позволить. Пользуюсь служебным положением. Друзья, и вы пользуетесь. Пишите в Вайбер скорее, что хотите послушать, кому приветы. Все сделаю.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает

0: еду по-настоящему вкусной. Золотая капля – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
4: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на itc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 3 часа дня в республике. В эфире новости. Лодки для катания появились сегодня в Каменском парке Витгенштейна. Его реконструируют по программе фонда капвложений. Уже восстановили каналы, которые много лет, с самых 90-х, стояли без воды. Запустили туда рыбу и уток. Парк осмотрел вице-премьер Виталий Нягу. Он сегодня в Каменке с инспекцией. В подарок городу привезли 4 прогулочные лодки. Гибриды огурцов и помидоров представила НИИ сельского хозяйства на конкурс «Приднестровское качество». Над новинками селекционеры работали несколько лет. Томат «Флуэраж», к примеру, выводили 8 лет. Получилось крепкое растение со сладкими плодами, они не трескаются при засолке. Другая новинка – огурцы сорта «Стажар». Его создавали с оглядкой на знаменитый родничок, но хотели добиться большей урожайности, рассказали ученые. И получилось, огурцов «Стажар» дает наполовину больше. В приднестровском качестве институт участвует несколько лет. На конкурс выставляют сорта и гибриды, выведенные с учетом особенностей нашего климата. К другим новостям. Открытую регату на лодках-драконах организуют ко дню Бендер. Она пройдет 16 октября. Правда, из-за того, что Днестр слишком мелкий, пришлось изменить точки старта и финиша. Гонка на 10 километров начнется в Миринештах у Днестровских Зорь. Финишируют команды на грибной базе Тирасполя. Уровень реки у Бендер упал. 6 лодок одновременно на воде попросту не уместятся. Кроме того, что Днестр сузился чуть ли не в 2 раза, у Бендерского берега большие отмели, песчаные и каменные. Соревноваться в таких условиях невозможно. Поэтому гонку в честь Бендер решили перенести в Тирасполь. В столице Днестр пока что достаточно глубок. И в продолжение темы. Представители Украины и Молдовы не договорились по поводу Днестра и, цитирую, «разошлись, обидевшись». Так сказал молдавский эколог Илья Трамбицкий после вчерашнего заседания Днестровской комиссии. На встрече обсуждали решение Украины уравнять приток воды в Днестровское водохранилище и сброс вниз по Днестру. Это решение Украина приняла в пятницу. Сток воды из водохранилища сейчас держится на уровне 26-30 кубов в секунду. Это в 3 раза меньше минимума, который необходим для реки. И о погоде. В Тирасполе 20 градусов тепла. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: спокойно дышать. Нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как антрактов ждут буфет в огромном письме.

0: Когда-нибудь станет о нас говорить, не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

0: слушай, пока горячее. Интер-ФМ.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то.

0: Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки
2: встречаются с сочным тропическим взрывом. Итак, это идеально для уютного чаепития, для праздничного стола, ну, либо особенного повода, когда хочется удивить гостей чем-то по-настоящему изысканным. И прямо сейчас такое вот полено с манговой начинкой мы будем разыгрывать. Поэтому, друзья, звоните нам в студию. Номер телефона в Тирасполе 6177.

0: На десерт! На Интер-ФМ.
1: Итак, к нам дозвонилась Анна. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как ваше настроение?
2: Отличное. Настроение, рабочий день окончен, поэтому просто супер.
1: Слушай, ну голос у вас прям такой бодрый.
3: Радостный. Любите свою работу?
2: Конечно, люблю работу. Работаю на ней уже много очень лет, 12 лет, поэтому, да, люблю всем сердцем.
3: Но, конечно, уходить с работы, мне кажется, все любят гораздо больше, чем саму
2: намного
3: работу.
2: Намного больше.
1: Нет, это, мне кажется, работа должна быть такой, чтобы ты с радостью на нее приходил
3: и
1: с такой
3: уходил.
1: Же радостью, да, с нее уходил домой.
3: Безусловно. Да. Ну что, Анна, у нас в ручках в наших, чисто вымытых, кстати, шоколадно-тропическая полена с мангой, обожженной меренгой, потрясающая красота и вкуснота от Тираспольского хлебокомбината. Это наши друзья и спонсоры. Но для того, чтобы заполучить в свои ручки это произведение кондитерского искусства, нужно ответить на три наших вопросика. Вопросики с вариантами ответов, поэтому, я думаю, сориентироваться будет легко и просто. Вы готовы?
2: Конечно.
3: Тогда первый вопросик. Как называется десерт из взбитых белков и сахара, который

0: запекают до хрустящей корочки?
1: Меренга.
0: А еще?
1: Безе.
0: Абсолютно
2: безе. Совершенно верно. Еще вопрос. А какой фрукт имеет гладкую кожуру, крупную косточку и сочно-желто-оранжевую мякоть?
1: Манго.
0: Ну, ух ты.
2: Манго. Вот это а супер. Если мы сказали, что мелкую косточку, то это дыня.
0: Да, аплодисменты, студия.
2: Ну, либо тыква. Ну, либо тыква. Это тоже подходит.
0: Итак, третий вопрос. Финальный, он как раз персональный, как раз про наш приз, про тропическое шоколадное полено. Какое тесто используют для его приготовления? Дрожжевое, бисквитное или, может быть, песочное?
1: Я думаю, бисквитное.
0: А вы абсолютно правильно думаете, конечно. Нежнейший шоколадный бисквит, потрясающе вкусный, которым мы с удовольствием с вами делимся. Вернее, не то, что делимся, а целиком прям отдаем. Анна, вы сегодня побеждаете в нашей программе на десерт. И будем надеяться, что ваше чаепитие сегодня будет волшебным.
2: Будет волшебным, и можно будет, мне кажется, даже загадать какие-нибудь желания, да. Взять вот эти вот...
0: Покушать, знаете, свежего манго на родине его происхождения, например.
2: Да, а да, почему да, бы и нет, хорошее вот желание, мне кажется.
1: Сезон начался, да?
0: Да, сезон начался, пора выбирать купальник.
2: Сезон желаний начался. Кому приветы будут?
1: Приветы моей любимой мамочке Ирише, сестре Данули и всему прекрасному городу Дубасары.
2: Всем огромный привет от вас и от нас тоже. Вы оставайтесь на линии, мы за эфиром вам расскажем, где вы сможете забрать свой подарок.

0: Холодное мороженое, глоток горячего кофе и вдруг резкая боль в зубах. Повышенная чувствительность – это не всегда то, с чем нужно мириться. Стоматолог поможет найти причину и подобрать решение. Не меняйте свои привычки ради зубной боли. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
2: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, в кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
4: Устали от условий на минималках?
5: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: тесно, в них не было места нам.
1: Друзья, всегда есть место хорошему настроению и, конечно же, двустороннему общению здесь, на чтоте любимой радиостанции. Сегодня середина недели, среда, и вот настал тот самый замечательный вечер, когда еще солнышко не село, можно прогуляться в легкой курточке с любимыми людьми, ну или же в одиночку по улицам того города или села, в котором вы находитесь прямо сейчас. Благо, красота на улице по-настоящему осенняя, погода хорошенькая, и, конечно, мы ждем от вас и отметок в Инстаграме, и сообщений в Вайбере для того, чтобы вы тоже с нами поделились тем, где находитесь, что сейчас видите и что чувствуете. Напомню, номер нашего Вайбера +373-533-6107-7 и страничка в Инстаграм. Если вдруг вы еще не подписаны, обязательно исправляйте это недоразумение. Интер.фм.
2: И всем желаем замечательного вечера. Проводите его с теми, кого вы любите. Это точно радио Интер.фм, поэтому никуда не переключайтесь. Здесь на радио Интер.фм всегда хорошая музыка, всегда хорошее настроение. Поэтому, друзья, остаемся вместе. Провели время с вами Александр Волков и Ольга Пшеничная. Прощаемся с вами до завтра и всем пока.
1: Пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 6 часов вечера. Здравствуйте, вы слушаете новости. Российские каналы показали сюжеты из Приднестровья. В центре внимания поддержка соотечественников и выступление вице-премьера Виталия Нягу. На Первом канале выпустили репортаж о том, как нашим выпускникам вручают аттестаты. В эфире также показали руководство Приднестровья, президента Вадима Красносельского и вице-премьера Виталия Нягу. На «Россия-1» тоже вышел сюжет в программе «Вести» о выпускнице из села Незабертайловка, которая уже поступила на учебу в Россию. В репортажах отмечено, приднестровские выпускники впервые получают аттестаты российского образца, которые открывают новые возможности образования и карьеры. Решение, над которым работал вице-премьер Нягу, стало еще одним шагом поддержки российских соотечественников, живущих в Приднестровье. Заявления официального Кишинева о равном отношении к жителям обоих берегов Днестра на практике никак не применяются. Об этом заявил представитель российского министерства иностранных дел Алексей Полищук.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

0: чистила.
1: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
0: Вау, я тоже хочу.
1: Так позвони в студию Загара Сан-Студио 4-5-3 и запишись.
0: Погоди, а это обязательно?
1: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
0: А если я вертикальную хочу?
1: Сан-Студио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия Загара Сан-Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107,7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

0: короче стрижку.
1: Интер FM 107.7. Слушай свое радио.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун.

0: доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
0: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: От условий на минималках.
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Thank you.